Падал. Ужас тут пробудил сам се, видевши на коплю обешену главу кумбабе, заборавио сам на сад. Сада сам га се сетио,